Айрине Кидзайна. Миджез Гайен Радио Цунхинг. Шарнак Мехмир Хаортума Иревани Татрона. Birakancı Azərbaycan Suamar Vurkan Tankin Bakfi, Gənceyi, Bardayı, Şekiyi, Derbendi, Naxçıvani, Tavrizi, Ardabilihin Kağaknarı, Nunkan Tanki, Farazat, Naev, İrivan Kağakı. Savuk Batmosyan Tarbir Jamına Katvazlarım, Tarbir Huzur Martkans Kovuna Kalacak Kütyan Artyunkum, Mert Arasınarı Bajan Veli Maseri, Yevan Cel, Aylaz Geri Zerkı. Aydı Bajan Vatsoğ Ritmek, Hin İrivani Hoğner. İrivan Kağakı, Vurumiya Jamına Kamanlı Azərbaycan Akan Xalınçen Kentroner, Tasin Yorodarım Azərbaycan Снари хошор мушакуйтайн кентрона рисмекнер. Инчпес мушакуйти болор волор дурум. Ереван калка татиракан арвеси зававурумаев заргасманарумов. Амен арачадам кентрона рисмекнер. Мушакуйтайн кентрона рисмека воротайн иршауна кашхатари. Аримутян адрбечени анваньев патмутян пахпан манугутянбьев. Анахадеп царайутюне матуцел. Ковкаси хин арвести кентронне. Еревани петакан адрбеченакан драматикакан татрона. Ныркаяцуму ворира.

0: Вы слушаете передачу на канале Международного радио Азербайджана. В студии Севда Исмаилгазы. Добрый вечер. Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.
1: Мир Мугамом.

Мугам имеет особое значение для каждого азербайджанца. Азербайджан, расположенный между Западом и Востоком на Великом Шелковом пути, веками формировал свою культуру на пространстве, где происходит слияние цивилизаций. Мугам – мугамное искусство, являющееся одной из самых ярких жемчужин богатой культуры и истории Азербайджана. Это наше национальное достояние. Мугам является носителем самых прекрасных качеств, присущих азербайджанскому народу. Привязанность к земле, корням, патриотизм, чувство национального достоинства, гостеприимство, доброта, милосердие, эмоциональное богатство – все эти чувства лежат в основе философии мугама. Мугам – это символ красоты и любви. Как вам известно, в 2003 году азербайджанский мугам был включен ЮНЕСКО в список шедевров нематериального наследия человечества. Формировавшееся веками это искусство в начале 20-го столетия стало звучать уже не только на народных торжествах, свадьбах, праздниках, но и в концертных залах. В тот период покойный Узей Гаджибейли создал мост между традиционным мугамом и современной азербайджанской музыкой. Именно этот гениальный композитор, являвшийся большим знатоком мугама, создал первую на Востоке оперу «Лейли и Меджнун», столетие которой было торжественно отмечено в рамках ЮНЕСКО. Тем самым мугам вступил на сцену оперного театра. В то же время Узей Гаджибейли создал уникальное произведение, посвященное основам азербайджанской народной музыки, что открыло перед мугамом новые возможности. Были раскрыты правила написания музыки на основе принципов мугама, и таким образом богатая сокровищница мугама превратилась в источник вдохновения азербайджанских композиторов. В целом можно сказать, что мугам оказал влияние на все жанры музыкального искусства Азербайджана. Все это открыло путь симфоническим мугамам Фикрета Амирова, Ниязи, симфонизму Каракараева, и в 20-м столетии мы наблюдали эти успехи. Если сегодня обратить внимание на историю, то можно убедиться в том, что в музыкальном искусстве Азербайджана нет такого жанра, в котором не ощущалось бы влияние мугама. Балет, опера, эстрадный песенный жанр, джаз – во всем мы можем почувствовать синтез мугама, его влияние. В последние годы в нашей стране проделана большая работа по развитию, пропаганде, расширению, распространению и сохранению мугама. Фонд Гейдара Алиева внес достойный вклад в это дело. В последние годы реализуется ряд крупномасштабных проектов, мугамные конкурсы, выпуск музыкальных альбомов, фестивалей и другие. Мугам не является искусством, живущим лишь в истории. Он и сам развивается, обогащается. В целом можно сказать, что мугам оказал влияние на все жанры музыкального искусства Азербайджана. Но точно одно – мугам – это цель.

Азербайджанский национальный музей ковра, отражающий богатую историю и основные художественные направления азербайджанского ковроделия, благодаря своим экспонатам, редкой красоте, производит на посетителей глубокое впечатление. Здесь искусство бережно хранится в каждом уголке. В этом музее собрана и экспонируется самая многочисленная в мире коллекция азербайджанских ковров. В экспозиции сначала представлены циновки и плетеные изделия, затем другие виды безворсовых ковров, после чего демонстрируются ворсовые ковры 16-21 веков. Такая организация экспозиции позволяет наглядно отследить каждый этап развития этого искусства и то, как совершенствовалось мастерство построения композиции. Обогащались орнаменты и усложнялась цветовая палитра. Золотой фонд музея составляют ковры Губаширванской, Гянджа-Казахской, Карабахской и Тибризской школ, сгруппированные в соответствии с классификацией выдающегося ученого народного художника Лятифа Керимова. С 2010 года традиционное искусство ковроткачества Азербайджана включено в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это важное событие стало возможным благодаря поддержке первого вице-президента Азербайджана Мехрибана Алиевой и свидетельствует о значимости и ценности нашей национальной культуры в мировом контексте. Оригинальное здание музея в форме свернутого ковра, современное устройство экспозиционных залов и уникальные экспонаты превращают Азербайджанский национальный музей ковра в одно из самых интересных культурных пространств столицы. Шедевры азербайджанского ковроткачества. Карабахский ковер.

Азербайджанский ковер – произведение искусства, равного которому нет. И это признано всем миром. Сегодня азербайджанский ковер – это бренд. Шедевры наших мастеров хранятся в музеях и частных коллекциях мира. Они бесценны. Азербайджан, расположенный на Южном Кавказе, на стыке Европы и Азии, имеет очень древнюю историю и богатую культуру. Уже в глубокой древности местное население занималось кустарными промыслами, изготовлением различных изделий. Узоры, изображенные на каменных, керамических и бронзовых изделиях того периода, были позже повторены в произведениях прикладного искусства и особенно в орнаментах ковров. Карабах был важным экономическим, политическим и культурным центром не только Азербайджана, но и всего Кавказа. В 15-16 столетиях азербайджанское искусство и ковроделие достигли наивысшего расцвета. Ковры того периода в большом количестве экспортировались в Европу, где они стали частью европейского быта. Производство азербайджанских ковров продолжало развиваться в годы правления династии Сефевидов, год 1501-1736. В 18 столетии карабахское ковроткачество было сконцентрировано

Медальоны, медальоны, намазлыгы для совершения намаза и сюжетные. Эти ковры создавались в основном на горной части Карабаха, в поселках Малый Бейли, Муратханлы, Дашбулах, Джабраил, Хурадис и другие. Расположенная на юго-западе Азербайджана Карабахская школа ковроткачества развита в двух регионах – Нагорном и Равнинном. Нагорная зона Карабаха еще начиная с X века упоминается в письменных источниках арабскими историками. В низменных районах, которые, безусловно, лучше обеспечены сырьем, основными центрами ковроделия были Джабраил, Агдам, Барда и Физули. По художественной структуре, технологическим особенностям и цветовому решению карабахской ковровой школе также относятся Зангезурский и Нахчеванский центры ковроделия. Карабахские ковры имеют богатейшую красочно-цветовую палитру, которая отражает в себе самые тонкие оттенки красок природы Карабаха. По сложившимся с древнейших времен традициям фон в промежуточных участках азербайджанских ковров исполняется красной краской. Геометризованные формы растительных мотивов и красочные гаммы цветовых сочетаний придают карабахским коврам своеобразие. Если раньше на карабахских коврах помимо красивых изображений составлял основу охотничий сюжет, то впоследствии ясно наблюдалось уменьшение интереса ковроткачества к охотничьему сюжету. В карабахской школе ковроткачества сюжетное ковроткачество развивалось в специфическом стиле. Это искусство ковроткачества, освободившись от изображения западноевропейских образов, утверждено исконные художественные принципы составления прикладного декоративного искусства, корни которого уходят вглубь веков, психологию народа. Самыми характерными чертами ковров Северного Азербайджана, в особенности Карабаха, являются добровольный отказ от повествовательного изображения мотивов, многофигурных композициях, усиление графического отображения символики жизненных событий. Ковроткачество – одна из визитных карточек нашей культуры. В нем воплощены история нашего народа, его богатые традиции. Задача будущих поколений – сохранить это достояние и передать его будущим поколениям.

богатая кухня Карабаха. Азербайджанская кухня является одной из древних, богатых и самых вкусных в мире. Национальная кухня очень разнообразна. Известно около 2000 блюд. Частью материальной культуры являются также способы приготовления этих блюд. Слава об азербайджанской кухне известна всему миру. Особенно отличается неповторимый вкус карабахской кухни. Карабахская кухня считается первым очагом кулинарной культуры Азербайджана. Принадлежащие карабахскому региону явства постоянно были в центре внимания других государств. Кулинарные традиции и названия, фольклоры, посуды, утварь, варианты приготовления блюд, праздничная, ритуальная и обрядовая кухня Карабаха идентичны с кухнями других регионов Азербайджана. В карабахской кухне более других ингредиентов используется мясо. Предпочтительная молодая баранина, местная овца ценится выше, чем другие породы. Особенно ценилось мясо животных черного цвета. Из ягненка карабахской породы готовились самые лучшие шашлыки. В карабахской кухне используются почти все виды традиционных для Азербайджана очагов открытого и закрытого типа. Тенди, чапа, оджак, сач, мангал, которые с учетом локальных особенностей позволяют выделять определенные нюансы местной кулинарии. Археологические и исторические исследования показывают, что в течение тысячелетий кулинарная культура Карабаха сохраняет свой традиционный вид. Раскопки в поселении Чалан-Тепе свидетельствуют, что материалы различных слоев не разнятся между собой. Древние насельники Чалаган-Тепе со времен его основания 6-5 тысяч до нашей эры были знакомы с культурой земледелия и скотоводства, горным делом, техникам обработки камней и кости. Источники отмечают высокую сельскохозяйственную культуру карабахцев. На орошаемых землях выращивали пшеницу, рис, хлопок, тутовник. Важное место в культурном наследии Азербайджана занимает область кулинарного искусства, которая обладает высоким уровнем развития вкусовой изысканности. Этому способствует многое богатая флора и фауна, многообразие ландшафтов и климатических зон, наличие большого количества местных специй. Традиционные местные блюда яхны и гурма упоминаются в древнетюркском эпосе Китаби Дяде Горгут Ахаш в письменных памятниках XI-XII веков. Мясо служит гарниром, гора.

различном виде к пловам и чиповым. Кто побывал в Кельбаджаре, Лачине, Шушенге, во всех зонах Карабаха, пробовал здешние шашлыки, жаркое из баранины или говядины, отведал бозбаш, хаш, сач, ичи, джезбес и супы, плова и другие блюда, никогда не забудут их прекрасный вкус. Карабахи, как и во всем Азербайджане, одно из любимых блюд – долма. Сегодня, к слову, армяне пытаются присвоить себе это блюдо. Однако само слово «долма» сугубо азербайджанское, означает «наполненное, нафаршированное». Исследования, проведенные в последнее время нашими лингвистами, ставят точку в этом вопросе. Было изучено 20 словарей армянского языка, начиная от средневековья до середины 20 века. И ни в одном из них нет ни одного слова, неестественно понятия об этом блюде. В Азербайджане имеются древние поваренные книги 15-16 веков. Книги поваров при дворце шаха Исмаила, первого шаха Тахмасиба, шаха Аббаса, шаха Гаджара. Даже повар султан Мурада, правителя Османской Турции, был азербайджанец. Эти книги лучше всего определяют степень развития азербайджанской и как его неотъемлемой части карабахской кухни. Карабахская кухня – это региональный компонент азербайджанской народной кулинарии. В Карабахе распространены и такие мучные изделия, как сюдлю-чурек, чурек с молоком, фесали, биши, яглы, кёке, эйрдек, кепчене, секизлик, кете, кутабы и так далее. Среди молочных изделий карабахской кухни следует упомянуть своего рода традиционную разновидность мороженого. Карабахи-пастухи, поднимаясь в горы с атарами в летний период, смешивали овечье парное молоко с залежалым в горах снегом. Называли это блюдо «гар керамазы» – «снежный керамаз». Основное отличие этого кушания от мороженого состоит в отсутствии сладкого ингредиента. Интересно, что гар керамазы готовят только из молока черной овцы. В азербайджанской кулинарии насчитывается более 100 видов плова. Разнообразные вариации этого блюда встречаются во всех регионах страны. В карабахской кухне широко использовали сухофрукты, их также подавали к столу на десерт. Из них варили компоты, добавляли к плову, супам, мясным и другим блюдам. В 1882 году на Всероссийской выставке в Москве демонстрировали карабахские сухофрукты кизил, тута, а также лавашана из алчи, кислая пастила, приготовленная дочерью карабахского хана поэтессы Хуршидбану Натаван. Одним из основных компонентов еды каждого азербайджанца является хлеб. В Карабахе пекли его различные виды – кулама, бозламач, тендир, чурей, гюзлеме, комба, лаваш, хам, ралы, юха, фетир. И летом и зимой любимым видом хлеба была тонкая, как бумага, юха. Из юхи готовят традиционные бутерброды, дюрмяк или бюрмяк. Самые древние саджи, глиняные, найдены в Карабахе при раскопах Узерлик-Тепе в Агдамском районе. Они относятся к 4-му тысячелетию до нашей эры. Каменные глиняные саджи найдены во время археологических раскопок на территории всего Азербайджана. Мастерство слова «Литературная среда Карабаха». В азербайджано-тюркской культуре и литературе мы наблюдаем первичность, первое начало и основу ряда фактов, связанных с литературной средой Карабаха. Карабахской литературной среде и письменной литературе, как факт известной науки, можно назвать имя первого карабахского поэта Давдага, жившего и творившего в VII веке. До наших дней дошло единственное его стихотворение, написанное в жанре элегии, посвященное смерти албанского царя Джаваншира, убитого армянскими священниками. В XI веках в Карабахе жили и творили такие известные мыслители мусульманского Востока, как Саид Амир Уль Бардаи, Мухаммад Абдулла Бардаи. Карабахский поэт XI века Месуд Наамидар прославился тем, что перевел Евангелие на арабский, персидский и турецкий языки. Одним из самых могущественных лиц в азербайджанской поэзии XII века был также карабахский поэт Меджреддин Бейлагани. Начиная с XIII века, под влиянием объективной исторической правды в азербайджанской литературе, творения которой создавались в основном на арабском и турецком языках, мы видим постепенный рост числа карабахских мастеров и поэтов, писавших на родном азербайджанском языке. В XIV веке жил и творил очень вдохновенный поэт по имени Тути Абдулла Карабахи. И хотя у нас нет его произведений, и в Хагига, Абтус, Шуэйра и в других источниках его имя произносится с уважением и почтением. В XV веке карабахлы шейх Ибрагим ибн Мухаммед Шахабеддин Бердаид достиг титула шейха своей эпохи, стал очень известен в литературном мире под псевдонимом Гюльшани. Юсиф ибн Мухаммед Шахи Карабахи, живший и творивший в XVI-XVII веках, был видным ученым своей эпохи и совершив путешествие

власти в Ханегах Гусейне в Самарканде возвысился до степени Мевлани Юсиф. Еще многое можно перечислить о богатой содержательной литературе Карабаха. Все это осколки и частицы нашей литературы, дошедшие до наших дней из пожелтевших и обветрившихся страниц истории. Карабахская литературная среда всегда и во всех временах давала фон азербайджанской культуре и литературе в хорошем смысле этого слова, создавала самые могущественные ее страницы и направляла их. В 18-19 веках карабахская среда своими новейшими идейно-эстетической линией, литературно-жанровыми уклонами и богатством не только в Азербайджане, но и во всем тюркском мире, а также в восточной литературе выходит на передовые рубежи. Живший, творивший в 16 веке любимец двора шаха Исмаила Хатаи, мастер из мастеров Ашу Гурбани, в 18 веке Мирмевсюн Лембарани, Асеф Ашу Гали, Ашу Валех, Зияди Карабахи и Молла Панахвагиев. Их имена говорят о многом. Произведения философа, писателя 16 века Мухаммеда Карабахи хранятся в Каирской Египет-библиотеке. В 16-17 столетиях в азербайджанской литературе известны также как эпоха формирования дастана о любви и героизме. Славу, приобретенную Мухаммедом Физули письменной поэзии, мы видим на одном уровне со славой, приобретенной такими представителями устной поэзии, как Гурбани, Ашук Аббас, Туферганлы, превосходные легенды о любви, как Ашук Гариб, Аббас и Гюльгярь, Асли и Керем были сложены в эту эпоху и вошли в репертуар народных мастеров. Знакомые нам еще из творчества шаха Исмаила Хатаи народные стихосложения Гошма, Гейралы, Версаги и Баяты еще более совершенствуются. В 18 веке после заложения основы Шуши Панахабада карабахская литературная среда превратилась в самый горячий центр азербайджанской литературно-культурной среды и стала направлять общественно-политические события Нахчеванского, Ереванского, Гянджинского, Шекинского и других ханств Грузии, определять Карабахское ханство, и между ними стали формироваться тесные отношения, которые еще более расширили круг влияния карабахской литературной среды. В 17-18 веках азербайджанская литература под влиянием устного народного творчества, в основном произведений ашукских представителей, еще более сблизилась с жизнью и народным языком. Был заложен фундамент эпохи перехода к реализму в азербайджанской литературе. Основа школы нового национального стихотворения в азербайджанской литературе была заложена в 18 веке Карабахе, Молла Панах, Вагифом и развитием в дальнейшем Гасым Бей Закиром. Самые знаменитые мастера 16 века и всех времен, путник литературы, были Мухаммед Физули, мастер Баяты 17 века Сары Ашук. В 19 веке карабахская литература вступила в золотую эпоху. Шуша стала центром культуры Кавказа. Произведение Теркирей Навваб, художника из Шуши, поэта, ученого Мирмевсюна Навваба, перечисляются имена более 100 литераторов, живших в этом городе. Великая поэтесса Хуршидбану Натабан, Ашук Пери, авторы Карабахнаме, писатели, историки Мирза Али Гюзель Бей, Мирза Джамал Джаваншир, Мирза Мехти Хагани, Ахмед Бей Джаваншир и другие, также известные личности этой эпохи. В начале 19 века с включением Азербайджана в состав Российской империи как в карабахской культуре в целом, так и в литературе Карабаха усилилась склонность к Западу. Под этим влиянием на ведущие позиции в литературе вышли национальные и реалистичные мировые мотивы, развивающиеся с продолжением традиции Мирзы Фатали Ахундзаде, просветительской драматургии в лице Наджаф Бей Визирова и Абдурахим Бея Акбердиева еще больше обогатила азербайджанскую литературу. Одним из видных представителей, вышедших из Карабаха в конце 19-го, начале 20 века, является великий композитор, основоположник первой оперы на Востоке, великий драматург, автор первого либретто, создатель жанра музыкальной комедии, газетчик, могущественный публицист, автор гимна Азербайджана Узейр Гаджибейли Гаджибеков. В целом можно еще перечислить самых видных представителей литературной среды Карабаха той эпохи. Но одно можно сказать, что родившиеся и выросшие в Карабахе эти деятели искусств в дальнейшем превратились в корифеев литературной мысли азербайджанской культуры и литературы, и весь тюркский народ с достоинством оценил их заслуги. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами. До свидания. Всего вам доброго.

Вначале краткий анонс. В аккаунтах президента Ильхама Алиева в социальных сетях размещена публикация по случаю Международного дня защиты детей. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева также поделилась публикацией по случаю Международного дня защиты детей. Баку примет международную конференцию, посвященную событиям в Амритсаре.

Об этих и других новостях более подробно. В аккаунтах президента Ильхама Алиева в социальных сетях размещена публикация по случаю 1 июня Международного дня защиты детей. В публикации говорится: «Дорогие дети, поздравляю каждого из вас 1 июня Международным днем защиты детей. Желаю всем вам здоровья и счастья». Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю 1 июня Международного дня защиты детей. В публикации говорится: «Желаю всем детям на земле крепкого здоровья, любви, радостных дней, беззаботного детства и счастливой жизни». Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии официального открытия 31-й международной выставки «Нефть и газ Каспия», «Caspian Oil and Gas», 14-й Каспийской международной выставки «Чистая энергетика» «Caspian Power» и 31-го Бакинского энергетического форума, проходящего в рамках Бакинской энергетической недели в Баку Экспоцентре. Глава государства выступил на мероприятии. Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели. В обращении глава государства поприветствовал участников мероприятия и заявил, что уже много лет Бакинская энергетическая неделя является авторитетной платформой, где формируется глобальная энергетическая повестка, разрабатываются новые подходы и форматы сотрудничества. Значение этого мероприятия с каждым годом возрастает, потому что мир переживает переход от традиционной энергетической модели к новой энергетической системе, основанной на стратегии устойчивого низкоуглеродного развития и технологических инновациях. В такой ситуации усиливается роль Азербайджана в глобальном энергетическом диалоге, заявил глава государства. В заключение президент Ильхам Алиев выразил благодарность организаторам и участникам мероприятия, пожелав каждому из них успешного сотрудничества, продуктивных дискуссий и новых достижений. «Мы открываем новые транспортные коридоры, инвестируя в железнодорожную и автомобильную инфраструктуру». Об этом президент Ильхам Алиев заявил в выступлении на церемонии официального открытия 31-го Бакинского энергетического форума. Напомнив, что коридор «Восток-Запад» успешно функционирует, глава государства отметил: «Зангезурский коридор, который станет еще одним ответвлением коридора «Восток-Запад», обязательно будет построен в соответствии с документом, подписанным 8 августа 2025 года в Белом доме между президентом США, премьер-министром Армении и мной. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш и президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам направили поздравительные письма президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принял министра обороны Азербайджана Закира Гасанова. На встрече были обсуждены вопросы двустороннего, регионального и международного сотрудничества. Было отмечено, что стратегическое партнерство и сотрудничество между странами в оборонном секторе находится на высоком уровне, подчеркнута важность мира и стабильности в регионе. Бакинская инициативная группа организует 3 июня в столице Азербайджана международную конференцию, посвященную репрессивной политике правительства Индии в отношении этнических меньшинств. На конференции будут обсуждаться вопросы постоянного сохранения в повестке дня международных организаций темы политики транснациональных репрессий и системных преследований, осуществляемой правительством Индии в отношении этнических и религиозных меньшинств, в частности представителей сикхской и далитской диаспор и членов их семей. В то же время состоится обмен мнениями об усилении скоординированного сотрудничества между пострадавшими от репрессий диаспорскими организациями, укреплении совместных механизмов правовой защиты от транснациональных преследований и совместной деятельности на международных платформах. По инициативе Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку и при поддержке фонда «Яшат» в связи с 1 июня Международным днем защиты детей организована экскурсия и просветительская встреча для детей-шахидов. В рамках встречи, проводимой с целью пропаганды безопасности дорожного движения среди детей и подростков, участники мероприятия совершили экскурсию в административное здание Управления государственной дорожной полиции и Центра интеллектуального управления транспортом. В завершении участникам мероприятия были вручены памятные подарки.

от победы к возрождению, хроника Великого Возвращения. Сегодня освобожденный Карабах и Восточный Зангезур привлекают внимание всего мира проводимыми здесь масштабными восстановительно-созидательными работами. В рамках программы Великого Возвращения наши соотечественники постепенно возвращаются на эти земли. Каждый визит президента Ильхама Алиева на освобожденной территории сопровождается презентацией проделанной и предстоящей работы. С этой точки зрения также запомнился состоявшаяся в День независимости 28 мая поездка главы государства в Хан-Кинди, Шушу и Ходжалинский район, открытие им значимых социальных объектов, ознакомление с проделанной работой и встреча с жителями села Бююк Галадереси Шушинского района. В целом, сегодня мировое внимание приковано к передовому опыту Карабаха и Восточного Зангезура в области градостроительства. Состоявшаяся в Азербайджане 13-я сессия Всемирного форума городов стала важным событием в демонстрации опыта. В своей публикации о форуме президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан, переживший урбицид, культурацид и экоцид, сегодня активно занимается восстановлением 9 городов и сотен сел в Карабахе и Восточном Зангезуре. «Мы гордимся высокой оценкой, которую дало международное сообщество усилиям нашей страны по постконфликтному восстановлению. Эти усилия служат ценным примером для других постконфликтных регионов по всему миру. Сегодня в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает более 85 тысяч

0: человек, которые работают и учатся там. На этих территориях ведутся восстановительно-созидательные работы. К концу текущего года ожидается возвращение 140 тысяч наших соотечественников на свою историческую родину, что ознаменует завершение первого этапа программы «Великого возвращения». На встрече с жителями села Бюй-Каладереси Шушинского района глава государства еще раз отметил ведущиеся уже 5 лет восстановительной работы в разрушенных армянами городах и селах. Выступление президента Ильхама Алиева.
1: Дамир Юмрух эсабына, халгымызын бирлиги эсабына, ордумузун кудрети, шәһидләребезнең каны җаны баһасына бүген бурадаек.
0: Благодаря железному кулаку, единству нашего народа, мощи нашей армии, ценной крови и жизни наших шахидов, мы сегодня находимся здесь, и отныне никто не сможет заставить нас уйти отсюда. Напротив, наша сила, наши возможности растут с каждым днем. Мы имеем влияние в регионе. Мы восстанавливаем опустошенные армянами эти земли, города и села уже 5 лет. И как восстанавливаем? В мире нет ничего подобного этому. Проделать столько работы всего за 5 лет – это под силу только сильному государству. Основа этого сильного государства составляет единство народа и власти. В Карабахе и Восточном Зангезоре проводится комплексная работа по созданию современной и устойчивой инфраструктуры, восстановлению населенных пунктов и обеспечению условий для возвращения людей. О масштабах этих усилий свидетельствует запуск 3 новых международных аэропортов в рекордно короткие сроки. На этих землях построены автомобильные и железные дороги, а также новая железнодорожная инфраструктура. Продолжается восстановление социальной инфраструктуры. Особое внимание уделяется энергетической безопасности. В нашем Карабахе и Восточном Зангезуре, объявленных зоной зеленой энергии, активно реализуются проекты по использованию солнечной и ветряной энергии. С целью стимулирования экономического развития и обеспечения занятости на этих территориях создаются промышленные парки и экономические зоны. Принимаемые меры по расширению возможностей местного производства и открытию новых рабочих мест способствуют устойчивому росту населенных пунктов. Вот что об этом сказал депутат Вюгар Искандеров.
2: Азербайджан мутлак галибиятини тәэмин эдерек бүтүн дөньяга öz yüzünü göstermiş oldu ve biz artık hemen bölgelerde
0: Завоевав победу, Азербайджан показал всему миру свою силу. В постконфликтный период мы продемонстрировали в Карабахе и Восточном Зангезуре новые инженерные работы. На этих территориях мы строим и созидаем, создаем умные села и города, которые также новы для мира. Проделанной работы и предстоящих задач достаточно много. Постепенно достигая своей цели, Азербайджан успешно завершит программу Великого Возвращения. Жители всех освобожденных территорий вернутся домой, где их ждет счастливая жизнь.

0: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.
1: Лидер, любящий детей безграничной любовью. Дети – это наше будущее, и от того, как мы их воспитаем, будет зависеть будущее нашей страны, нашего народа и нашего государства. Гейдар Алиев. Ребенок – это самое ценное, что есть в семье, в обществе и в государстве. Воспитать здорового и достойного гражданина, который будет верен своей родине и полезен обществу, не только почетно, но и очень сложно и ответственно. Мы вверяем свое будущее в руки сегодняшних детей, поэтому их правильное воспитание и формирование необходимых ценностей должны быть в центре внимания каждого из нас. Именно поэтому детям уделяется столько внимания и заботы, а на государственном уровне контролируется процесс их воспитания, устранения возникающих проблем и обеспечение всестороннего образования. Ведь дети – это наше будущее, наша опора и надежда. Гений Гейдар Алиев всегда с особым вниманием относился к детям, понимая, что будущее Азербайджана зависит от них. На каждом мероприятии и собрании великий лидер говорил о важности здоровья и образования детей для их успешного будущего. Благодаря заботе и любви Гейдара Алиева эти дети сегодня растут и с любовью представляют нашу страну в мире. Великий лидер Гейдар Алиев заложил основы государственной политики в Азербайджане, направленные на обеспечение качественного образования и воспитания детей, создание условий для их достойной жизни на родине, а также на защиту их прав на самом высоком уровне. По инициативе нашего великого лидера, который всем своим существом любил детей, Азербайджан в 1994 году присоединился к Конвенции ООН по правам ребенка. На основе законодательных инициатив великого лидера в Мини-Меджлисе в 1998 году был принят закон о правах ребенка, а в 1999 году о социальной защите детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей. В своих выступлениях общенациональный лидер неоднократно подчеркивал, что в нашем независимом государстве крайне важно воспитывать детей в высокой духовно-нравственной среде на основе национальных ценностей и формировать их как достойных личностей. Каждый год 1 июня во всем мире отмечается Международный день защиты детей. Дети – это надежда и будущее нашей планеты и каждой страны. Они требуют особой заботы, внимания и чуткости. В Азербайджане, как и во многих других странах, дети являются одним из главных приоритетов государственной политики. Основы этой политики были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Сегодня она успешно продолжается под руководством президента Ильхама Алиева. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.